За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

темна. Вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: знаете ли вы?
1: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.
4: Ослепший старый маг ночью по лесу.

0: за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. Музыка поколения.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио.
3: Знаете ли вы,
4: мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя, присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум цифровые решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974/76-33. Возрастное ограничение 12+.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
1: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «С тобой» Артем Шаров.
1: На этом альбоме одна из моих любимых песен. Она называется «С тобой». И именно в этой песне, если внимательно слушать текст, именно там, на мой взгляд, произошел слом лирического героя именно здесь и сейчас. И это даже не заметили музыканты группы Good Times, пока я не указал на это. Потому что если слушать внимательно слова, то первый куплет и первая часть припева — это абсолютно старый Good Times, который ходит по, ну, такому тонкому льду, не перегибая палку, но как бы слова «С утра проснулся с явным ощущением острого желания, тесного общения», как бы ты постоянно как бы ходишь вокруг вроде темы той, которую мы часто затрагиваем, и потом начинается припев, что так хотелось просто лежать под небом звездным и заниматься тем, что мы так любим. Объективно, как бы на подсознательном уровне, мы ведем к легкой вот этой пошлости Good Times, но не пошлости, к легкому, вот это подтексту, который мы всегда относим. Но вот с четверки строчки начинается слом. И заниматься тем, что мы так любим, а дальше начинается обещать друг другу то, чего никогда не будет. Надо признать, что под небом звездным можно не только, как спасибо, Артем, получать удовольствие от жизни. Оказывается, под небом звездным можно очень сильно загрустить. И вот тут, я думаю, случился слом лирического героя.
0: Никита Хмеловец.
2: Рыбу для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки мне запомнилась. Возможно, это была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что, можно сказать, не про каждую, на самом деле, песню на альбоме. Очень доволен.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
8: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Сергей Лавров выступил с речью на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российского МИД коснулся широкого ряда вопросов, включая конфликт на Украине, ближневосточный кризис и выборы нового генерального секретаря организации. Лавров указал на попытки Европы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине. При этом он подчеркнул, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации. Лавров призвал ООН использовать нестандартные ходы, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Москва рассчитывает, что новый генсек ООН не будет обслуживать только интересы отдельных государств, добавил министр. 96 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими регионами минувшую ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым и акватории Черного моря. В аэропорту Сочи в ночное время несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, сейчас они сняты. Продолжаются поиски 4 рыбаков, пропавших при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки. В морской спасательной службе сообщили, что моряков ищут в акватории, так как «Триумф» продолжает гореть. Высадиться на него для осмотра и буксировки на данный момент невозможно. Рыболовное судно загорелось у берегов Камчатки накануне. На борту находились 29 членов экипажа. В ходе спасательной операции эвакуировали 25 человек. 4 госпитализировали, 2 из них в тяжелом состоянии. Сбой в программном обеспечении самолетов обнаружила корпорация Boeing. По данным The Wall Street Journal, речь идет о модели 737 Max. По информации издания, некорректная работа ПО может приводить к отказу системы автоматизированной навигации. При посадке это потенциально может создавать угрозу безопасности. Сбой возник после обновления программного обеспечения кабины пилотов. Пока нет точных данных о количестве самолетов, летающих с неисправными программами на борту. Boeing рекомендовала авиакомпаниям вернуться к более старой версии ПО. Минздрав расширил список методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. Как следует из приказа ведомства, обновленный стандарт включает немедикаментозные способы – электропунктуру, электронейростимуляцию мозга, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и другие. Кроме того, из перечня исключили лекарства – промазин, оланзапин, имипропин и другие препараты. Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставили на продажу за 10,5 миллионов долларов. Особняк в Лондоне на момент съемок принадлежал сценаристу фильма Ричарду Кёртису. Вскоре после выхода ленты на экраны он продал недвижимость. Благодаря успеху фильма и узнаваемости фасада дома с характерной синей дверью, здание стало привлекать множество людей, не только фанатов ленты, но и туристов. Мелодрама с Хью Грантом и Джулией Робертс вышла на экраны в 1999 году. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Max.vk.dn. Подписывайтесь. Если читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.
2: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Радио.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Инопланетный гость». Артем Шаров.
1: Я просто забыл упомянуть, что первая часть альбома, она ведь на самом деле была огромная, потому что мы же начали выпускать синглы. И первая часть альбома открывалась синглом «Я устал». И как будто бы лирический герой на самом деле был уже сильно уставший. И, может быть, так долго не хотел себе вот во всем этом сознаваться и продолжал какое-то вот это веселье напускное из себя вот выдавливать. А вот во второй части пришло, как бы, наверное, осознание полного самого, и поэтому вот он изменился. Поэтому «Инопланетный гость» 100% пропитан какой-то именно не усталостью, а вот раздражением для меня.
0: Никита Хмеловец.
2: Песня «Инопланетный гость» начинала писаться с партии баса на куплете. Я люблю, когда основой для человека является какой-то рисунок на басу. Он сразу задает определенный грув и настроение. И вообще, на самом деле, по кайфу играть на басу. И когда вот что-то из этого получается, то я всегда рад. По поводу музыки на припеве, мне как-то сказали, что это напоминает саундтреки из мультика «Утиные истории». Но это не мое было замечание. Но со временем я как-то с этим смирился сравнением. И даже сам увидел какое-то сходство. К счастью, к сожалению, не знаю. Да и вообще, я замечал, что у нашей музыки иногда бывает проскакивают какие-то похожие такие вот атмосферы, пускай настроение как будто бы подошло, смотря как к мультику. Вот что-то в этом есть такое.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-76-30. Возрастное ограничение 12+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио. Так бьется сердце.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон. 6+.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Ориентир». Артем Шаров.
1: У этого альбома вообще на самом деле интересная история. И у лирического героя этого альбома интересная история. Я вот так скажу. Лирический герой на неоклассике впервые столкнулся с тем, что жизнь — это не только когда тебе в парке светит солнце и тебе все машут руками, а что в определенный момент можно где-то сбиться с пути и потерять ориентир. И он от этого попал в какую-то сам для себя непонятную ситуацию, потому что впервые с этим столкнулся в жизни. В песнях это чувствуется, что вот, если особенно первую часть слушать, она все-таки до сих пор наполнена еще таким ранним Good Times'ом, в котором как будто бы кроме юмора и какой-то иронии вокруг как будто бы ничего нет. Вокруг всегда светит солнце, и всегда птички поют, и радуга светит. А со второй части оказалось, что и погода иногда меняется.
0: Никита Хмеловец.
2: На этом альбоме мы много использовали в аранжировках аналоговый синтезатор Behringer Poly D. В этой песне и в песне «Уходи», кстати, это очень чувствуется. И некоторые ритмические линии и рифы сыграны с нестандартным для нас фузовым гитарным еще перегрузом. Вот определенная такая особенность, которую раньше как-то не включал в аранжировке песен, здесь вот решил поиграться. И такой синтетический звук мне прям очень зашел, и особенно как он гармонично вписывается в эту песню, поэтому в будущем может быть что-то похожее даже еще и родится.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.
11: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
12: С 7 до 11.
11: Подъемники.
12: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что он направляется в Москву. С 28 по 30 сентября он проведет в российской столице несколько встреч, связанных с украинским кризисом. В повестке эмиссара Ватикана значится как проблемы гуманитарного характера, так и вопросы, связанные с началом переговорного процесса. Дзуппи подчеркнул, что рассматривает все запросы как с российской, так и с украинской стороны. Кардинал добавил, что понтифик Лев XIV лично курирует его миссию. Добавлю, что в конце августа с рабочей поездкой Москву также посещал глава Ватиканской дипслужбы Пол Ричард Галлахер. Он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Российские предприятия восстановили выпуск авто во всех востребованных классах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в видеопоздравлении с Днем машиностроителя. По его данным, в отрасли станкостроения работает более 400 предприятий. Кроме того, освоено производство всех основных видов промышленных роботов. Созданы 8 центров робототехники. Министр отметил профессионализм, ответственность и упорный труд российских машиностроителей. День машиностроителя в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье сентября. В России могут ужесточить правила возврата купленных онлайн-товаров из-за злоупотреблений покупателей. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов. Он предложил скорректировать закон о защите прав потребителей, чтобы ограничить возврат вещей надлежащего качества. По его мнению, необходимо запретить возврат тех категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть в офлайн-рознице. Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий глава ЦСР призвал приблизить порядок возврата к нормам обычных магазинов после осмотра покупки. Пересмотр правил не необходим, чтобы снизить издержки продавцов, которые в ином случае закладываются в стоимость товаров для всех покупателей, подчеркнул он. Министерство просвещения готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Оно подразумевает укрепление связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Ориентирами для образовательной деятельности в дошкольных учреждениях станут не заучивание букв и цифр, а знакомство детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. По словам министра, детский сад должен быть пространством воспитания ребенка, а не просто подготовки к школе. Понедельник и пятница – это самые популярные дни для отгулов у россиян, следует из опросов кадровых сервисов. Чаще всего граждане берут их, чтобы продлить выходные без полноценного отпуска. При этом эксперты отмечают, что в Трудовом кодексе понятие «отгул» не регламентировано. Обычно под ним понимают дополнительный день отдыха, предоставленный по желанию сотрудника за работу в выходные или праздничные дни. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» с нами. Соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Проверено временем.
7: Знаете ли вы?
8: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Уходи». Артем Шаров.
1: Начнем с того, что да, это Никитина отдельная была композиция, которая вообще не была заточена, чтобы под нее писали слова. И у меня сначала такой был спортивный интерес, потому что я вот не писал никогда в таком. Я чувствовал, что сюда классический Good Times не влезет 100%, надо писать по-другому. Плюс надо писать как бы о любви. Мы продолжаем эту тему. Для меня это такой был, во-первых, творческий вызов. Во-вторых, тут я больше пропитался Никитиной историей создания этой песни. И я попытался просто как бы подстроиться под это настроение. Тут лирический герой переживает боль 100%.
0: Никита Хмеловец.
2: Период жизни написания этой музыки я переживал довольно тяжелое психологическое состояние. И вообще она задумывалась как электронный проект без текста. Но в итоге у Артема появился прекрасный припев во всех смыслах. И мы решили дописать его как полноценную песню. Мне вот очень нравится в ней жизнь двух гармоний. На втором куплете неожиданно врывается как раз одна из них. Если будете слушать, может быть, заметите эти прикольчики и подробности. Вот к припеву она снова уступает место. И вот в так называемой яме после второго припева она все-таки вот требует выплеска и выражается наружу. После чего уже не отдает свое местечко, так скажем, обволакивает собой последний припев тоже, забирает все на себя и доигрывает эту финалочку. Вот это мне понравилось. Причем это понял только после того, как уже написал и аранжировал эту песню. И получается вот такой прикольчик сам для себя создался.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите Эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
8: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.com. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию Авточка.банка сейчас и успевайте. Давайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика. Бизнесу быть. Точка банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, дворец спорта.
9: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено время.

0: навсегда.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Kites». Песня «Мне себя не жалко». Артем Шаров.
1: В этом лирический герой пока не поменялся. Ничего с собой не могу поделать. Проблемы, сложности и все вот эти ситуации я до сих пор топлю в огромном количестве работы и в спорте еще, как будто начинал просто вообще упарываться по спорту, как будто ты к Олимпийским играм готовишься, и ты просто вредил своему здоровью. Ты так внимание о нем заботился, что ты как бы минус ему только давал вот этим всем. Но вот со спортом я как-то стал поадекватней, с работой пока не могу, но мне это и удовольствие приносит, поэтому я и не хочу останавливаться. Поэтому мне себя не жалко, абсолютно неправильный гимн, абсолютно всем говорю, что так нельзя. Тебя надо жалеть, любить, беречь, потому что если ты это не будешь делать, никто другой за это точно не возьмется.
0: Никита Хмеловец.
2: Это самая загадочная песня на альбоме. Не буду говорить почему, со временем все поймем. В то же время в ней есть старый, добрый, понятный нам Good Times. Я всегда хотел поиграться, кстати, с целотонной гаммой, если вам о чем-то это говорит. И что-нибудь придумать мелодическое, духовых, там, например, да, или просто синтезаторные какие-то звуки. И как раз вот в этой песне у нас получилось это реализовать. И мне вот как раз эта мелодия напоминает музыку из заставки мультика «Ну, погоди». Очень любил ее в детстве. И как раз ради этого я и часто сидел, смотрел этот мультик, чтобы дождаться уже вот этой заставки и послушать эту музыку.

0: Любить.
1: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Хочешь знать больше?
10: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
9: Выбирай и слушай.
10: Программы, интервью, радиопрезентации.
9: В любом месте, в удобное время.
10: Подкасты на наши.ру.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это могут быть как трехсторонние, так и двусторонние переговоры. По словам Пескова, пока достигнута договоренность о проведении отдельной встречи только между Путиным и Си Цзиньпином. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Более 3% составила доля туризма в ВВП России по итогам прошлого года, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Он назвал отрасль одним из самых быстро растущих секторов экономики. Одним из инструментов поддержки отечественного туризма Чернышенко назвал программу льготного кредитования. Он добавил, что в 27 регионах введены в эксплуатацию более 50 объектов, включая гостиницы, аквапарки и горнолыжные комплексы. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. Оно продлится с 28 сентября по 1 октября. По данным регионального гидрометцентра, ожидается целый комплекс метеоявлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Китай, Вьетнам и Малайзия – одни из самых популярных направлений для заграничной учебы у российских абитуриентов, сообщили в Миноборнауке. Ранее омбудсман в сфере образования Амет Володарский объяснял Национальной службе новостей, почему азиатские вузы сегодня востребованы у иностранных студентов.
2: Эта борьба за умы, она начинается со средней школы. Многие азиатские страны прекрасно понимают, что главный ресурс – это кадры. Последние 10 лет китайские вузы начинают выходить в топы лучших международных вузов с преподаванием на международных языках, то есть не только на китайском, но и на английском языке. И китайские вузы приглашают иностранных профессоров, плюс материально-техническая база великолепная, и при этом обучение дешевле, чем в Европе.
1: Кроме того, в китайских вузах появились программы для бесплатного обучения иностранных абитуриентов. Володарский назвал это трендом последних 3 лет. В российской столице прошел московский марафон. На старт основной марафонской дистанции вышли более 20 тысяч бегунов. Маршрут гонки прошел по знаковым местам города, начиная от смотровой площадки МГУ и заканчивая территорией Лужников. Победителем среди мужчин стал кенийский легкоатлет Мика Чемвена. Второе место занял россиянин Дмитрий Неделин. У женщин лучшим временем отметилась представительница Эфиопии Нурит Шимилс. Россиянка Луиза Лига стала второй. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, в Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. На radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
1: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня. Курсы личностного роста при участии группы «Анакондас». Артем Шаров.
1: У нас наконец-то случился фит с «Анакондас», и я часто об этом говорил. Я давно хотел, потому что «Анакондас» — это одна из немногих групп, поющих на русском языке, который меня вообще абсолютно полностью радует и устраивает, как все это звучит, потому что здесь для меня идеальное сочетание хорошо сложенных слов, написанных умными людьми, и абсолютно хорошо сделанной музыки. В этот раз меня просто порадовало, что, предложив, во-первых, люди согласились, за что я сильно благодарен. Во-вторых, когда я до этого смотрел на этот фит, я как бы на это смотрел снизу вверх. И вот, блин, было бы круто прикоснуться вот вообще, вот к, вообще, чтобы с нами «Анаконда» спели. То теперь вообще ни капли не теряю уважения к этому коллективу, но ты уже себя чувствуешь. С такой же классной группой делаешь совместную песню. И вот

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк.
10: Расчетная карта Black на rikdps.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ком. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
5: Знаете ли вы?
6: Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, дворец спорта.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
16: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в 23-м ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия у российского президента запланирован ряд встреч, в частности, с главой Центра сберкома Эллой Памфиловой и лидерами политических партий. Кроме того, в графике главы государства в ближайшую семидневку ожидаются международные контакты и региональная поездка. Более 1 300 000 сотрудников дошкольного образования работают сегодня в России. Из них свыше 600 тысяч – это педагоги. Такими данными поделился зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Работники российских детских садов обеспечивают уход, занимаются воспитанием и образованием более 6 миллионов дошкольников. Ранее Вячеслав Володин сообщал, что с 2021 года Нижняя палата парламента приняла 11 федеральных законов, направленных на развитие системы дошкольного образования. Добавлю, что 27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Сайты для поиска работы смогут получать через госуслуги сведения из электронной трудовой книжки для создания резюме и верификации опыта соискателя. Также рекрутинговые платформы смогут запрашивать на данном портале информацию об образовании и водительском удостоверении соискателей. Это следует из распоряжения правительства России. Документ вносит изменения в эксперимент по авторизации на электронных площадках через госуслуги. Отмечается, что данные будут предоставлять только с согласия самих пользователей. Регионы смогут передавать функции выплаты пособий и субсидий территориальным органам Социального фонда России. Правила заключения соответствующих соглашений утверждены постановлением правительства. Эта мера призвана упростить их оформление и получение гражданами, так как ранее осуществлять региональные выплаты могли только сами субъекты. Также это позволит назначать отдельные выплаты без подачи заявления. Нововведение начнет действовать со следующего года. Не менее 9 календарных дней должны длиться осенние, зимние и весенние каникулы в школах. Такие рекомендации образовательным учреждениям направило Министерство просвещения. При этом для первоклассников предусмотрены еще и дополнительные каникулы в феврале продолжительностью также 9 календарных дней. В документе ведомства уточняется, что соблюдение такого режима каникул необходимо для сохранения здоровья школьников и обеспечения их полноценного отдыха в течение учебного года. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты вошли в тройку самых популярных у россиян направлений для организованных туристических поездок по итогам прошлого года. Такими данными поделился Росстат. Отдыхать в Турцию в 2025 году отправились более 3,5 миллионов граждан. Без малого 2 миллиона выбрали Египет. Более миллиона туристов проводили отпуск в ОАЭ. Также в числе лидеров по популярности оказались Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс и Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
14: Да.
15: Да, ну что за хрень? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
16: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Простерся выше он главою непокорной Александрийского столпа.
2: Итак, друзья, здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и, конечно, дух Пушкина
1: никогда не покидает нашу студию, потому что программа называется «Наше все», и не скучные поэты.
2: Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о таком понятии, как честолюбие.
1: Честолюбие.
2: Или все же тщеславие, Ольга. Вот честолюбие или тщеславие.
1: Вот сейчас мы разберемся, кстати говоря. Есть такая одна прекрасная фраза, которую я услышала однажды от Рязанова, в свое время, он когда был еще жив, не нашла потом, чью автор. Но мне очень понравилось. Тщеславие – это пена на честолюбие.
2: А честолюбие – это хороший процесс, в принципе, в жизни человека.
1: Ну, мне кажется, скорее нейтральное качество. Честолюбие – это желание чего-то достичь. Это, как правило, люди-достигаторы, как правило, люди-дофаминовые. Да?
2: Ну, да.
1: Сейчас уже такой продвинутый век. Уже все знают, что и тут и гормоны играют огромную роль. Но, тем не менее, не было бы честолюбивых людей, у нас бы не было великих открытий,
2: у
1: нас бы не было подвигов в разных областях, будь то архитектура,
2: скульптура. Да, все что угодно, музыка, картины, поэзия, литература, медицина и так далее.
1: Поэтому, да здравствует честолюбие, я считаю, что тщеславие это немножечко уже когда слишком и немножко неадекватно, когда себя человек оценивает, мне кажется, это...
2: И вот об этом тоже хочется поговорить. А вот как вы считаете, вот сейчас был приведен пример Пушкина, который мы все знаем с самой школы. Это честолюбие или тщеславие? Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
1: Господи, ну, конечно, в отношении Пушкина можно сказать только честолюбие, потому что там уже переоценить себя он вряд ли мог, даже когда говорил, ай да Пушкин, ай да сукин сын, ну так извини меня, он такой и был.
2: Да, но ведь каждый человек, который, допустим, думает, что я вот такой крутой, то, что я рисую, это же великолепно.
1: Сейчас же масса, просто там миллионы тренингов, которые нам продают инфо-цыгане.
2: Как личностный рост и прочее, да?
1: Да, о том, как надо научиться верить в себя, что ты поверишь в себя, даже будучи поросенком. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что адекватность всегда в цене. И я думаю, для того, чтобы человеку стать счастливым, ему обязательно нужно себя оценивать адекватно, соответствующе.
2: А как понять вот эту степень, когда ты, ты себя точно оцениваешь и как бы реально? Или у тебя вот как, Ольга, понимаете, вот как, ну, особенно творческому человеку?
1: Ну вот об этом мы поговорим в следующем выходе.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.
6: Знаете ли вы?
7: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: лишенных дара, таланта в любой сфере. Он чего-то добивается, он получает признание, а потом, как вот сейчас принято говорить, бронзовеет. И на этом требует себе еще повышенного внимания. И вот тут вроде бы он как бы достиг того, что хотел, он сделал вклад, а потом пошло вот это вот, а дайте мне халат с кистями.
1: Ну не зря же три искушения у нас: огонь, вода, медные трубы. И в целом это, конечно, искушение.
0: Искушение.
1: Да, да, да. Даже маленькая слава, маленькая. Как правило, это ведь, заметь, что, как правило, это происходит с людьми, которые небольшого еще только признания добились. То есть, которые совсем еще так вот только начали собирать какую-то аудиторию свою и так далее. И вот им уже из-за вот этой недостаточности, да, вот эту разницу, они хотят ее как бы
0: дожать. Взять, компенсировать.
1: Да, да, да. И, собственно, вот как бы вот эту пену напускают над волнами. Кстати, вот у нас же, поскольку программа называется «Наше все»,
0: да.
1: Я вспомнила, значит, строчки Пастернака Бориса. Вот.
0: Давайте.
1: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Это как бы вот поэт себе напоминает о том, что, мне кажется, он сам себе это написал. Знаешь,
0: ну,
1: типа, Боря,
0: всего, да.
1: Знаешь, что, ты как бы давай-ка, ты успокойся. Ты еще сам не понимаешь, чего ты значишь там и так далее. Потому что здесь же от чего улететь легко. От того, что особенно у людей, у которых свое чувство собственной значимости, оно как бы шаткое такое, или да, вот самооценка шаткая, и тут вдруг раз, и какое-то вот общественное мнение стремительно куда-то унесло тебя вверх. И тебе кажется, при твоей вот этой шаткой, да, что ну все, вот это вот меня раздуло, оказывается, я такой
0: великий. Я вот такой великий,
1: да.
0: Классно, да.
1: Мне кажется, тут надо, наверное, с самооценкой работать, и вот именно с такой вот какой-то адекватностью. Ну, я не знаю, ей-богу, это родители должны научить.
0: Ну, вот тут вот сложная штука, потому что очень часто сносит крышу, а я как человек, который работал с очень многими в свое время начинающими музыкантами, которые стали, ну, сейчас уже чего-то добились, стали, ну, там, очень большими, а это были после первых «Фабрик звезд». Я просто брал интервью почти у всех фабрикантов, а они вот только стали известными, тогда это было тотальное реалити-шоу, и слава у них была просто фантастическая, всесоюзная, назовем ее так, и вот они приходили и вели себя как дети. Там была Юля Савичева, была, ой, очень люблю Юльку, она очень классная девчонка, вот, и она еще рокерша такая, наша вся, и она такая сидела, ня-ня-ня-ня-ня, такая девочка, она еще прям, ну, у нее папа крутой музыкант, она там с молодых ногтей, вот, у нее первое интервью было такое, знаешь, вот, чуть-чуть звездное с подвыподвертом, там, и уже буквально через год это пришел совсем другой человек, понимаешь, это пришел грамотный,
1: устоявшийся,
0: который знает цену славы, знает, сколько нужно работать, как работать нужно и прочее, а потом уже бабахнул ее громадный альбом, который сделал ее уже суперзвездой. Но то же самое касается очень многих. Но те, кто больше всех приходили и выпендривались, ну, вот спели по одной песне в финале «Фабрики».
1: И все.
0: Да, и до сих пор поют ее.
1: Мне вспоминается фраза, которую часто нам как напутствие давал наш учитель физики в школе.
0: Так.
1: «Вперед за славой». И мы, как правило, его спрашивали: а что за слава-то? Где его найти?
2: Наше радио.

0: уже все. Это «Нескучные поэты», «Наше все». Да. Ольга Ершова.
1: И Дмитрий Ленский, если вы забыли вдруг внезапно, как зовут
0: в этом голосе слегка гундосящим, поскольку вы все меня прекрасно в эфире слышали.
1: Вы прекрасно имитируете здоровье, Дмитрий.
0: Да, могу.
1: Вы замечательно имитируете. Ну, так же, как и...
0: Как и все остальное?
1: Нет, знаешь...
0: У Воденникова мужчины тоже могут имитировать это.
1: Я поняла. А вот женщины, кстати говоря... Лучше всего имитирует как раз не это, то, о чем вы подумали.
0: А счастье?
1: А энтузиазм.
0: Ой! Ой! А знаешь, зачем женщины это делают? Вот пусть у нас это будет и не совсем в тему нашей сегодняшней беседы. Они просто тем самым. Они пытаются взять и вдохновить мужчин, чтобы потом мужчина делал.
1: Он мне будет рассказывать. Называется у нас в Одессе так говорят. Это очень смешно. Да, так вернемся к теме нашей передачи.
0: Тема «Чистолюбие».
1: Чистолюбие. Вообще, какие столпы, которые губят людей? Это что значит у нас слава, да, о которой мы сегодня говорим? Это власть.
0: Власть, да, власть очень развращает, да, и деньги.
1: Я вот сейчас вспомнила, значит, было одно исследование, я же люблю вопросы, касающиеся мозга нашего, вот, было одно исследование.
0: Да, доктор Франкенштейн.
1: Да, спасибо. И, значит, изучали мозг влиятельных мужчин, вот именно влиятельных, ну, это, как правило...
0: Это секс-согласие уже после того, как вот просто хотелось бы понять.
1: Я думаю, да,
0: секс-согласие. В какой момент придут эти люди и снимут у меня мозг?
1: Думаю, секс-согласие, да. Вот. И, ну, в целом, там было огромное количество респондентов, потому что это касалось не только влиятельных мужчин. В целом, оказалось, что область мозга, которая активирована у мужчин, наделенных властью, так, точно такая же область мозга активирована у красивых женщин.
0: То есть вот это вот желание постоянно, внимание, постоянного внимания, да?
1: Не желание, а ощущение собственной власти. То есть ощущение собственной власти есть у состоятельных мужчин. Ну, и точно, и точно так же у красивых женщин. Вот, поэтому в контексте нашего предыдущего разговора о том, что ты говорил, что там красивый мужчина соперник, он не соперник в этом смысле, понимаешь? Потому что женщина красивая чувствует власть, а мужчина чувствует власть, имея другое все-таки. Угу. А если он чувствует власть, будучи красивым, он как бы чуть-чуть как бы с мужской дорожки как будто бы куда-то... Хотя это, ну, чего уж греха таить, тоже оружие.
0: Да, конечно, оружие. Слушай, ну мы же знаем кучу там, ну, вот те же альфа-чи, пацаны, допустим, да, там или еще кто-то. Вот он идет стервец, и он знает, что он хороший. Девчонки вокруг падают штабелями. Он же не становится менее женственным. Он наоборот, понимаешь?
1: Но дорожка опасная, потому что все равно красота уходит рано или поздно. Такие мужчины, как правило, ну, они привыкли получать внимание легко и не напрягаясь. И они не слишком сильно стараются хоть чем-то другим компенсировать.
0: Почему?
1: Отсутствие красоты.
0: Ольга, они так иногда стараются. Понимаешь, у них бывает дня такого нет, чтобы они не старались.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
4: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: все.
1: А сейчас давай поговорим о цели честолюбия, собственно, о славе, да? Она же не всегда остается только в мечтах.
2: Иногда она же бывает не всегда так, цель.
1: Иногда, но иногда же бывает так, что она и приходит в итоге, и бойтесь своих желаний. А как писала Анна Андреевна Ахматова, как-то уже вкусившая ее, да? Она писала: молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым. Потому что как много у вас появляется почитателей и воздыхателей, столько же и завистников, и недругов, и, в общем-то...
2: Да, этого достаточно. Да, а да. В наше время, ладно, бог с ней с Ахматовой, они жили, еще тогда не было интернета, еще не было анонимного интернета, когда любой может, ну, просто...
1: А сейчас, сказать, пожалуйста, яков. Соцсети, это как, знаешь, как это, мусорная яма, вот такое чувство, все, весь негатив. Приходит человек сбросить, такой думает: а что-то как-то мне вот как-то хреново.
2: Грустно. А давайте и я напишу.
1: Не на ком сорваться, потому что как бы, ну, получу в ответ. А тут вот раз, и вот так вот снял ты какой-то фильм, а он такой раз, написал: говно. И все, и хорошо ему стало прямо прекрасно.
2: Вот, так может быть для этого и как бы интернет существует, и люди становятся известными, понимаешь? Ты ими все восхищаешься, а она берет и там шпагат делает в окне, понимаешь? Вот сейчас последнее. Кому это надо? Вот, а она моя ровесница, 50 лет. Зачем это, скажите, пожалуйста? А мне, знаешь, как тяжело.
1: А вам завидно, вы шпагат не можете.
2: Я могу, но это будет мой последний шпагат, понимаешь? И очень громкий хруст. Ну ладно. Короче говоря, насчет вот славы, это тоже такая интересная штука. Очень многие ее потом не выдерживают. Либо они становятся рабами ее, либо не выдерживают. Люди, которые способны принести славу, вот они на самом деле честолюбивы. Они занимаются своей работой, они занимаются своим делом, они хотят нести... Сейчас ужасное слово скажу, простите меня, наши, пожалуйста, месседж свой... Да, это прям тяжелое слово для наша аудитория очень консервативна в этом плане, она за русский язык.
1: А я-то думаю все время, что вы несете, Дмитрий? А вы несете, оказывается, месседж.
3: Наше радио.

0: Чему ищу так славы я? Известно, в славе нет блаженства, но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства. Это, кстати, Лермонтов.
1: Вот Михаил так Юрьевич, вот. Я хоть это помню, не помню все это стихотворение.
0: Поэтому-то не чуждо чувство.
1: Чего? Чувство чего опять-таки?
0: Понимаешь,
1: честолюбие, оно нужно, потому что тебе хочется признания. Ты хочешь, чтобы в данном случае признание это твое слово услышали.
0: За эфиром вы мне сказали, что поэт — это самые тщеславные люди, которые
1: слышали. Да, вы не даете мне сказать дальше.
0: Расскажи мне.
1: Вначале начинается с честолюбия, чтобы твое слово услышали, чтобы оно было новым, чтобы его поняли, вот, чтобы не быть как все, выделиться. А потом, когда это происходит, и вдруг ты, становишься популярным, вот, под тебя тут же начинают ненавидеть твои другие поэты, которые тоже выступали, допустим, до тебя, может быть, фестиваль какой-то или еще что-то.
0: Господи,
1: или там поэтические дуэли. Так это всегда была война. Вспомни, Маяковский, Есенин, но у них вечные перебранки были. Они там друг другу писали письма, вот, хотя каждый, конечно, признавал талант другого. Тут было бы сложно.
0: Так жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой, да?
1: Конечно.
0: Как у Блока.
1: Потому что это все происходит,
0: почему нельзя вот просто друг другом восхищаться и жить дружно, как Леопольд?
1: Вот, как мне кажется, это нас возвращает к самому первому нашему выходу. Вот как понять, вот ты реально оцениваешь себя? Или ты все же твоя оценка себя слегка завышена?
0: Я восхищаюсь чужим талантом. Более того, я не просто восхищаюсь, я вообще с легкостью могу читать именно чьи-то стихи, а не свои. Потому что когда ты читаешь свои стихи, согласись, в этом есть какой-то неприятный
1: прикус. Я не про это. Когда, допустим, ты знаешь, что есть у тебя талант, что есть у тебя эта божья искра, и тебе, естественно, вот странным людям, им почему-то тяжело рядом с собой видеть людей, которые могут быть талантливее тебя. Равного, ради бога, пониже вообще прекрасно. Прям вот
0: Наверное, это в том случае, когда они так не считают.
1: Почему?
0: Вот, понимаешь, да, вот мне кажется, вот смотри, это очень тонкий момент.
1: Моцарт и Сальери.
0: Да.
1: Оба писали пьесы.
0: Сальери не признавался даже себе, что Моцарт более талантливый. Он даже себе доказывал, что он более талантливый.
1: Вот. И вот это, кстати, вот очень неправильная оценка своих собственных сил.
0: А вот когда ты реально признаешься себе и признаешь другого более, вот тогда ты успокаиваешься и приходит вот этот покой.
1: Вот про это я как раз и говорю. Это наш самый первый выход. Вот как понять, что, в общем, человек себя адекватно оценивает. Вот как только ты признаешь, что есть талант, который больше, чем твой, и ты им восхищаешься совершенно искренне. И вот от этого мир, мне кажется, был бы лучше.
0: Даже ничего не хочется шутить по этому поводу никак. Хочется прямо на этом закончить.
1: А давайте, может быть, вашу шпильку какую-нибудь под финал. Кстати, друзья, в общем, подписывайтесь. Телеграм-канал Ольги Ершовой. Ершова пишет.
0: Да.
1: И Ленский жив.
0: Да.
1: Там у Ольги много стихов, а у меня много... немного чересчур обо мне.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться. С грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
16: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Около 50 встреч провел глава МИД России Сергей Лавров за три неполных дня на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Из проведенных встреч 42 были раундами полноценных переговоров с министрами, премьер-министрами и главами государств. Остальные беседами на ногах. Также Лавров выступил на Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи и провел более чем часовую пресс-конференцию для российских и зарубежных корреспондентов. Розничные продажи охлажденной замороженной свинины в России за первое полугодие выросли на 13% в годовом выражении, пишет Коммерсант. Это наиболее существенный рост в сравнении со всеми остальными категориями. Увеличение показателя связывают с наращиванием объемов производства и стабилизацией цен. Потребители могут рассматривать свинину как альтернативу подорожавшей птице. Как сообщил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре Национальной службы новостей, с начала года цены на птицу выросли примерно на 8%. На говядину на 11% и только на свинину остались без изменений. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники представляются покупателями на площадках объявлений, сообщают продавцам, что уже оплатили товар цифровыми рублями. Пользуясь тем, что порядок обращения цифровой валюты пока знаком не всем, преступники убеждают жертв отсканировать QR-код. Он может содержать ссылку на поддельную страницу, при помощи которой мошенники получают доступ к данным жертвы. Сенатор подчеркнул, что на самом деле перевод совершает и подтверждает только отправитель. Объем услуг туристических агентств, туроператоров и сопутствующего бронирования в России вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2020 году показатель составлял почти 92 миллиарда рублей. По итогам 2025 года он увеличился до 445 миллиардов. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Более чем в 2,5 раза вырос объем услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями. Показатель по бронированию гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья увеличился более чем в 3 раза, превысив 611 миллиардов рублей. Российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже. Он на 33 тысячных балла опередил ближайшего соперника, представителя Армении Артура Аветисяна. Накануне в квалификации россиянин успешно выполнил новый элемент на кольцах – силовой подъем по прямым рукам, извиз вниз головой в крест вниз головой. Судьи засчитали элемент и присвоили ему название по фамилии спортсмена. Заике 24 года, он трехкратный чемпион России в упражнениях на кольцах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН», с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
4: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио сделано в России.
5: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

письма ветер в спину.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наше радио.
4: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про...

0: ресниц.
1: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
0: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.

0: желание.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, дворец спорта.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Проверено временем.

вспоминаю ядреню финю. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

планете лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошка лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

лишь выключать. Ты знаешь Бродского, я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться. С грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша. Наша.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: ваше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

же сбой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.